Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Казани продолжается открытый чемпионат России по плаванию. Накануне «Аполлон» водных дорожек из Брянска в упорной борьбе завоевал очередную золотую медаль. На этот раз Илья Бородин выиграл финальный заплыв на 400-метровке комплексом, преодолев дистанцию за 4 минуты 10,30 секунды. Напомню, ранее брянский пловец одержал уверенную победу на дистанции 200 метров. По итогам чемпионата России будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате Европы. Свою путевку на турнир Илья уже получил. С триумфальным выступлением Илью Бородина и его наставника Марины Светак на чемпионате России уже поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Брянскому спортсмену Кириллу Шумскому присвоено звание «Мастер спорта России по пауэрлифтингу». Кирилл прошел путь от начинающего спортсмена до чемпиона мира среди юниоров, что и подтвердил в Румынии в 2021 году. В списке его спортивных достижений также 5 побед на первенствах России по пауэрлифтингу среди юниоров в 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Таким образом, получение высокого звания Кириллом Шумским является результатом многолетней кропотливой работы спортсмена и профессионального подхода к организации учебной и тренировочной работы его наставников. Воспитанники спортшколы «Горизонт» завоевали золото и бронзу в одиночном разряде, а также серебро в парном разряде в рамках всероссийских соревнований по теннису «Хрустальный мяч». Напомню, на кортах Брянского теннисного центра более 50 спортсменов из Москвы и Курска, Тулы и Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов боролись за награды престижного турнира категории А1. У юношей до 17 лет блестящий результат показал Сергей Васекин. Третьим стал Георгий Абушенко, оба воспитанники спортшколы «Горизонт». В парных разрядах Брянская спортивная школа «Горизонт» также отличилась. Вероника Ермакова завоевала серебро в паре со Стефанией Василевской из Курска. У юношей Сергей Васекин и Георгий Абушенко взяли второе место. Победители и призеры получили грамоты, медали и хрустальные кубки, которые являются символами их труда и триумфа на домашних кортах. Брянская спортсменка Анастасия Нефедова принимала участие в международных соревнованиях по триатлону Iron Star Минск, который состоялся в Беларуси. Она завоевала второе место среди женщин в возрастной категории от 18 до 24 лет на олимпийской дистанции. Она состояла из 1,5-километрового плавания, 41 километра велоэтапа и 11-километрового бега. Соревнования проходили на протяжении 2 дней. Добавлю, серебряная призерка Анастасия Нефедова занимается в загородном клубе «Журавка». В Карачеве возведут спортивный комплекс с бассейном. Спортивно-оздоровительные учреждения оснастят современным оборудованием. Здесь могут заниматься как профессионалы, так и любители. В здании будут созданы бассейн, зоны для фитнеса, проведение групповых занятий, а также места для отдыха и восстановления после тренировок. Брянские «Динамовцы» закроют сезон матчем против одноклубников из Ставрополя. Подопечным Андрея Кончельскиса будет противостоять аутсайдер турнира. Напомню, в первом круге брянцы обыграли ставропольцев с минимальным счетом 1-0 благодаря забитому мячу Льва Алима на 85-й минуте. Сейчас гости занимают последнее место в турнирной таблице, но имеют матч в запасе. 11 июня они сыграют его против «Зенита-2». Несмотря на положение соперника, брянским «Динамовцам» нельзя расслабляться, поскольку любой матч в конце сезона требует максимальной концентрации. Встреча 17-го тура состоится в ближайшее воскресенье. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

любовь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь

идет к ним. А я понял и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым – самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчется.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: И 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Максимальная загрузка производственных мощностей, имеющихся в Брянской области, является главной задачей правительства региона. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших драйверов субъекта Российской Федерации выступают промышленность и сельское хозяйство. В аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Подтверждением тому являются показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооцененный промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируется усилить в программах на 2027 год. Более 25 тысяч предложений от жителей Брянской области уже поступило в народную программу «Единой России». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянцы могут до середины августа вносить свои предложения. Сделать это можно как онлайн на сайте, так и офлайн в общественных приемных. Егор Ковальчук подчеркнул, основные задачи, которые решаются с помощью программы, это комфортное и счастливое проживание жителей в Брянской области, как в приграничном регионе. Помимо этого, по словам руководителя области, необходимо выполнить все меры социальной поддержки, а также восстановление разрушенной инфраструктуры, жилья и возмещение имущественного ущерба, а также организация обучения и отдыха детей. Егор Ковальчук сообщил, начинается формирование новой пятилетней программы, она также будет носить социальную направленность и нацелена на создание оптимальных условий для жителей, прежде всего для молодежи. Министерство иностранных дел России заявляет, Запад превратил Украину в криминальную империю. В ведомстве отметили, бесконтрольные поставки вооружений Киеву усугубляют ситуацию в Европе и других регионах, что стало высшей точкой западной политики, направленной на поддержку очагов напряженности в мире. Не снижается и вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонационалистических организаций в отношении проживающих в России граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Помимо этого, сбора информации о расположениях военных объектов, личного состава и техники, а также оказание иной пособнической помощи. Дипломатический корпус России также подчеркивает, террористические атаки Киева, сопровождающиеся лицемерными рассуждениями кровавого клоуна о стремлении к миру во время зарубежных визитов и в открытых письмах, Министерство иностранных дел акцентирует, ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Минтруд намерен вывести из тени порядка 1,5 миллионов россиян в нынешнем году. Всего в России число работников, чья занятость не зарегистрирована официально, составляет порядка 5,5 миллионов человек. Как заявляют эксперты, серая занятость преимущественно концентрируется в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости. Прежде всего это строительство и ремонт, где порядка трети предприятий относятся к нелегальной зоне. Помимо этого торговля, где таковых предприятий порядка четверти, а также товарной логистики и грузоперевозках. Чаще всего теневая занятость встречается в сферах услуг, торговли, сфере гостиниц и общепита. Отмечается, глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет. Показатель закрепится на уровне 2,2%. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 78 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Он был изведен как мост в Питере, а на вечном поиске как Google Яндекс.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Динамо. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 28. На небе малооблачно. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов Брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам максимально быстро приступить к реализации своих проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе техника нового поколения и телескопические погрузчики. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – это строительные и дорожные организации. В Брянской области продолжается обновление общественных пространств и территорий в разных населенных пунктах. Неравнодушные жители принимают участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды «Нацпроект инфраструктуры для жизни». Жители могут выбрать территории, которые будут обновлены в следующем году. На сегодняшний день свой выбор уже сделали более 90 тысяч жителей Партизанского края. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область хорошеет с каждым годом, благодаря совместной работе власти и неравнодушных жителей. В Кремле заявили, европейцы далеки от готовности быть посредниками по Украине. Москва подчеркивает, все мировое сообщество сегодня наблюдает, наиболее русофобские главы стран Старого Света все больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Евросоюз не может быть нейтральным посредником по Украине. Глава российского государства подчеркнул, посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе страны, но Россия не может доверять тем, кто уже не один год говорит о необходимость нанесения Российской Федерации стратегического поражения. Владимир Путин подчеркнул, европейское оружие непосредственно стреляет по городам, инфраструктуре и мирным гражданам, и абстрагироваться от этого невозможно. Президент России заявил, ключевым вопросом в данной ситуации является готовность украинской стороны принять предложенные компромиссы. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, проблемных зон нет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 98% летних оздоровительных учреждений для детей, а также пляжи, проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Отмечается, подготовительные мероприятия включали меры по обеспечению контроля качества воды, пляжей и обработок от клещей. Почти 6 миллионов детей нынешним летом отдохнут в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и ребятам из приграничных регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность качественного отдыха детей и воспитательной работы. Летние программы, наполненные экскурсиями, а также различными познавательными, спортивными, творческими и патриотическими мероприятиями. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 78 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 28. На небе малооблачно. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета? Твое космолето.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В городе Партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Максимальная загрузка производственных мощностей, имеющихся в Брянской области, является главной задачей правительства региона. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших драйверов субъекта Российской Федерации выступают промышленность и сельское хозяйство. В аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Подтверждением тому являются показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооцененный промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируется усилить в программах на 2027 год. Более 25 тысяч предложений от жителей Брянской области уже поступило в народную программу «Единой России». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянцы могут до середины августа вносить свои предложения. Сделать это можно как онлайн на сайте, так и офлайн в общественных приемных. Егор Ковальчук подчеркнул, основные задачи, которые решаются с помощью программы, это комфортное и счастливое проживание жителей Брянской области, как в приграничном регионе. Помимо этого, по словам руководителя области, необходимо выполнить все меры социальной поддержки, а также восстановление разрушенной инфраструктуры, жилья и возмещение имущественного ущерба, а также организация обучения и отдыха детей. Егор Ковальчук сообщил, начинается формирование новой пятилетней программы, она также будет носить социальную направленность и нацелена на создание оптимальных условий для жителей, прежде всего для молодежи. Министерство иностранных дел России заявляет, Запад превратил Украину в криминальную империю. В ведомстве отметили, бесконтрольные поставки вооружений Киеву усугубляют ситуацию в Европе и других регионах, что стало высшей точкой западной политики, направленной на поддержку очагов напряженности в мире. Не снижается и вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонационалистических организаций в отношении проживающих в России граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Помимо этого, сбора информации о расположениях военных объектов, личного состава и техники, а также оказание иной пособнической помощи. Дипломатический корпус России также подчеркивает, террористические атаки Киева, сопровождающиеся лицемерными рассуждениями кровавого клоуна о стремлении к миру во время зарубежных визитов и в открытых письмах, Министерство иностранных дел акцентирует, ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Минтруд намерен вывести из тени порядка 1,5 миллионов россиян в нынешнем году. Всего в России число работников, чья занятость не зарегистрирована официально, составляет порядка 5,5 миллионов человек. Как заявляют эксперты, серая занятость преимущественно концентрируется в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости. Прежде всего это строительство и ремонт, где порядка трети предприятий относятся к нелегальной зоне. Помимо этого торговля, где таковых предприятий порядка четверти, а также товарной логистики и грузоперевозках. Чаще всего теневая занятость встречается в сферах услуг, торговли, сфере гостиниц и общепита. Отмечается, глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет. Показатель закрепится на уровне 2,2%. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 78 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолето». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 28. На небе малооблачно. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами за баранкой Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, а какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбэк или седан. Компактный хэтчбэк проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбэк – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе, прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать ей год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, ну, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния агентов. Или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса, посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенности двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечная головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 28. На небе малооблачно. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекция.

0: Инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов Брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам максимально быстро приступить к реализации своих проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе техника нового поколения и телескопические погрузчики. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – это строительные и дорожные организации. В Брянской области продолжается обновление общественных пространств и территорий в разных населенных пунктах. Неравнодушные жители принимают участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды «Нацпроект инфраструктуры для жизни». Жители могут выбрать территории, которые будут обновлены в следующем году. На сегодняшний день свой выбор уже сделали более 90 тысяч жителей Партизанского края. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область хорошеет с каждым годом благодаря совместной работе власти и неравнодушных жителей. В Кремле заявили, европейцы далеки от готовности быть посредниками по Украине. Москва подчеркивает, все мировое сообщество сегодня наблюдает, наиболее русофобские главы стран Старого Света все больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Евросоюз не может быть нейтральным посредником по Украине. Глава российского государства подчеркнул, посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе страны, но Россия не может доверять тем, кто уже не один год говорит о необходимости нанесения Российской Федерации стратегического поражения. Владимир Путин подчеркнул, европейское оружие непосредственно стреляет по городам, инфраструктуре и мирным гражданам, и абстрагироваться от этого невозможно. Президент России заявил, ключевым вопросом в данной ситуации является готовность украинской стороны принять предложенные компромиссы. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, проблемных зон нет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 98% летних оздоровительных учреждений для детей, а также пляжи, проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Отмечается, подготовительные мероприятия включали меры по обеспечению контроля качества воды, пляжей и обработок от клещей. Почти 6 миллионов детей нынешним летом отдохнут в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и ребятам из приграничных регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность качественного отдыха детей и воспитательной работы. Летние программы наполнены экскурсиями, а также различными познавательными, спортивными, творческими и патриотическими мероприятиями. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 78 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
3: И да, по утрам, конечно, в гости ходить очень классно. И группа Гидрархиум из Новозыбкова это сделала. Но для начала давайте познакомимся. Антон Запорожец, меня зовут. Светлана Кондратьева.
4: Доброе утро.
3: О, тебя слышно все-таки.
4: Отлично.
3: Не зря полутра отстраивались.
5: Меня зовут Олег.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
5: И с нами находятся наши друзья из нашей группы. Денис и Игорь.
3: Тут тоже с утра проблематично вспомнить, как его зовут.
4: Не сразу подгрузилось.
5: Что делать, да. Так получается.
3: Группу Гидрархиум Брянский, конечно, знают. И на 3-2 радио она неоднократно или однократно была, но это уже...
4: Была.
5: Это история, да.
3: Да-да-да. И песенку, помню, мы представляли когда-то там вечерком. Бывали такие истории, но... Есть такие люди, которые проездом в городе или только вышли из 10-летней спячки. Давайте знакомиться.
5: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Мы группа Гидрархиум из города Новозыбков, нашей замечательной, дорогой Брянской области. И мы с радостью сегодня сыграем вам наши новые песни. И проанонсируем грядущие мероприятия культурного толка, которые происходят на Лазыбкове. Они происходят достаточно часто, что самое интересное, да? Наши дома культуры работают в таком ударном темпе, я вам скажу, что лет 5 назад такого видно не было никогда.
4: Интересно, вот. Чем же это связано? Такой
5: Слушайте, ну, возможно, связано с тем, что как-то возрастает у людей желание ходить на различного толка мероприятия. Все соскучились. Понимаете, в Брянске, в областных городах очень часто приезжают различные группы, различные команды.
4: Ну, да, много, да.
5: Всего артистов, этого. Всего там, театров, всего очень много. А в Новозыбкове достаточно далеко, да, и люди не ездят столь часто в Брянск, и поэтому,
4: так скажем... А спрос есть, да?
5: Да, охочи на это все дело. Существуем мы уже 3 года Хидроаргером, образовались 3 года назад, стали играть, ну... Каждый хотел какое-то свое направление играть всегда, но в итоге получился hard and heavy metal, вот такой у нас.
4: Очень хочется спросить насчет названия.
5: Хидраргерум — это вообще с латыни ртуть, да, и мы вроде как по-английски называемся, но на самом деле надпись Хидраргерум на латыни, поэтому колонка Алиса все время ломано ее находит, и поэтому... Вот сложно в этом плане.
3: 3-2 радио понимает вас как никогда.
4: Это да.
3: Да-да-да. 32 радио.
5: Да-да-да-да-да. Вот, в общем, такая же ломаная история. Значит,
3: тут можно тогда дать совет юным музыкантам. Старайтесь думать название, чтобы с ним потом повезло чуть дальше. Потому что еще бывают такие классные группы, которые матерно называются, например.
5: Да.
7: Лайфхак.
5: Лайфхак для
3: юных. Помните группу такую, там, трехбуквенное слово и забей. У них тоже вечные проблемы, их проблематично где-либо указывать вообще.
5: Да, есть такая группа, кстати, очень хорошие песни. Они поют и играют. Вот, недавно у нас обновился коллектив. Несколько членов коллектива у нас ушли ввиду того, что вот у нас соло-гитарист Ярослав Волков, он отправился учиться. 17-летнее дарование нашей группы. Он у нас с 15 лет играл.
4: Ничего себе.
5: Замечательный музыкант, мультиинструменталист. Играл у нас он на клавишах, играл он у нас на басу, играл он у нас на гитаре, на соло-гитаре, на ритме. То есть вопросов нет. И аранжировал практически второй вот альбом «Жить вечно».
4: Местный парень, да?
5: Местный, да. Он теперь поступает, значит, учиться, соответственно, по профилю в учреждение культуры, да.
4: Ну, глядишь, вернется.
5: Барабанщик наш Денис Леодоров, прекрасный тоже музыкант, но он теперь, грубо говоря, загружен, опять же, вот я о чем говорю, в Доме культуры в положительном смысле. У него, значит, своя группа, свой проект, и они играют кавера. И вот поэтому у нас состав изменился. К нам добавился Дмитрий Хомяков, вот это вот гитарист, и Сергей Тукаленко. К сожалению, второго гитариста, гитариста всея Руси Вячеслава Соболя у нас сегодня нет с нами, потому что он загружен на работе. Ну, в общем, как и везде. Ну,
3: вообще, да, это подвиг. В среду утром приехать из Новозыбкова, да. Еще и сыграть. То есть сегодня живое выступление, а для тех, кто понимает на радио, это не то, чтобы просто сделать вообще.
4: Кто что забывает по утрам, кто день недели, кто имена, это нормально.
3: Да. Давайте, наверное, тогда начнем знакомиться уже с творчеством, правильно я понимаю?
5: Да,
3: давайте. Будем песню как-то представлять вначале?
5: Да, слушайте, давайте мы эту песню представим, она называется «Моби Дик».

0: Спасибо, да.
1: Да, и думаю, и город вам аплодирует.
0: Да, спасибо большое.
1: Хочется еще сказать для тех, кто слушает нас в эфире, за ребятами и за нами можно в целом подсмотреть, задать свои вопросы или просто передать привет в группе 3.2 Радио ВКонтакте. Там живая видеотрансляция идет с самого начала, будет продолжена. И если вы, например, только что присоединились и хотите потом переслушать, это все можно будет потом посмотреть. Ну, все, формальности соблюли.
0: Да, значит, разрешите, мы чуть-чуть тоже поболтаем, да? Можно нам?
2: Пожалуйста.
1: Мы ради этого и собрались.
0: Слушайте, у нас в городе намечается вот такое интересное событие. Почему интересное? Потому что группа Hydrargyrum участвует в нем. Мы играем и поем в театральной постановке. Дима, продолжи. Григория Горина, режиссер Богданова Ольга у нас, Вячеславна, значит, Новозыбковского драматического театра. Значит, постановка называется «Чума на оба ваших дома». Значит, это был такой наш советский, скажем так, драматург Горин.
2: Да, это знаменитейший драматург.
0: Да, и, значит, постановка – это «Верона», времена Ромео и Джульетты. Какой-то век, как ты думаешь?
2: Какой-то век.
0: Какой-то век, да.
3: Семинара моего Джульетты.
0: Да, но вот.
3: Будем вспоминать.
0: Моя задача там очень простая. Я там пою песни группы Hydrargyrum, которую мы одну, кстати, и сыграем в следующей.
1: Это, и все это прямо вживую будет, да?
0: Я пою под, все-таки под минусовку я пою, да. А Дмитрий, наш гитарист, который вот тоже в студии Хомяков, да, он играет роль кого?
3: Сеньора Капулетти, отца Капулетти и семейства Капулетти, отца Джульетты.
0: Вот так.
2: Это когда под вас ставили?
3: По сценарию она уже покойная, как и Ромео. И вот события продолжаются. Вот идет. Жизнь идет дальше.
0: Да-да-да. В общем, Новозыбковский драмтеатр существует уже много лет. 10 лет возглавляет его именно режиссер Ольга Вячеславовна Богданова. Ставили они очень много различных театральных постановок. В том числе у нее есть и детская труппа, и взрослая труппа. Значит, и знаете, когда-то нами была написана рок-опера, и мы планировали эту рок-оперу каким-то образом, ну, поставить в театре, да, и таким образом познакомились с Богдановой, в принципе. Но ввиду сложности, это огромные сложности, представляете себе, декорации, все остальное, да, очень много всего, это, в общем, сложно. И она говорит: давайте попробуем, вот у меня есть предложение, давайте попробуем как-то это все организуем в театральной постановке Горина, вот чтобы это было интересно. А у нас получилось так, что во втором альбоме несколько песен написано, они как раз написаны по Ромео и Джульетте в целом. И они идеально вписались вообще в постановку.
1: Как
0: и поэтому
1: говорится, заранее не договариваясь, да?
0: Да, вот так получилось. Это очень интересно получилось.
2: Скажите, а как так получилось? Кто вдохновился? Кто вообще у вас тексты пишет? Текста, как положено говорить, да? И кто, как вы так вдохновились Ромео и Джульеттой? Такие серьезные, брутальные товарищи из Новозыбкова вдохновились.
0: Ну, слушайте, Ромео и Джульетта, это же...
2: Ну, классика, понятное дело.
0: Это классика,
2: да.
0: Это очень круто. И поэтому... Ну, было бы мувитоном, да, не написать что-то.
2: О, если бы так рассуждали все команды,
0: слушайте, ну,
2: было
0: бы
2: мувитоном.
0: Ну, мы так рассуждаем, да, вот так вот и было. В принципе, и поэтому были написаны несколько композиций.
1: Давайте немножко прервемся на рекламу и вернемся после пары минуток.
4: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на etaji.com.
7: Надежны и хороши. агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
11: Прорвемся.
10: Грязное стекло и фары?
11: Ерунда.
10: Гололед?
11: Выкрутимся.
12: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
1: Это пульс. Это страсть. Это рок. Ну, еще и летние живые эфиры. Ну, форматные, в формате рок. Группа «Гидроаргиум» у нас сегодня в гостях. Приехавшие из Новозыбкова, разговаривали мы про театр, про будущую постановку, которая состоится сегодня. Играем и композиции оттуда, и не оттуда, и приглашаем людей доехать до Новозыбкова. Интересный туристический город, между прочим, довольно древний, да?
0: Да, да.
2: Летом особенно симпатичный, надо сказать. Там есть замечательные гостиницы, между прочим.
0: Все есть. Кстати говоря, вот есть, Артур, да. Беркут очень хорошо оценил гостиницу. Мы когда-то играли с Артуром Беркутом, мини-тур сгоняли, несколько городов, да. Записали совместный диск, который можно я вам и подарю, в принципе.
2: Ой.
1: Гостиница в честь реки Ипуть названа, наверное, да?
2: Нет, там есть еще есть гостиница.
1: Нет, в Ипуть меня не заселили в свое время, я помню.
0: Вот, видно его?
1: Да.
2: Видно.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я очень люблю гостиницу «Солнечный ветер», которая там находится.
3: Есть и «Солнечный ветер».
2: Такое ощущение, вот когда жарким летом, вот как будто ее обойдешь, а там море. Вот это мое личное наблюдение.
0: Да. Вот Беркут как раз жил в этой гостинице у нас на Новозыбкове. И вот диск, который... Это наш третий альбом.
1: Музыку можно ДК. Потрогать, ребят. Хорошо, что вы вообще на физических носителях, значит, что-то издаете. Ждем винил.
0: Мы вам привезли специально. Значит, это концерт, сыгранный именно в Новозыбкове. Хороший, да. Хороший концерт. Вот. Это вам.
2: Спасибо большое.
1: Название-то какое? «Электричество в ДК».
0: Да. Круто звучит, да?
1: Да. А вы, получается, начинали тоже в Доме культуры? Потому что, мне кажется, большинство групп начинало оттуда. В Навле там были такие истории тоже, как местные.
0: Слушайте, мы начинали не в Доме культуры. У нас Денис Леодоров, барабанщик, очень большой специалист. Он работал в музыкальной школе. И, в общем-то, у нас была коморка.
2: Что за актовым залом?
0: В шестой школе ровно, что за актовым залом. Все по чижу. Все по чижу абсолютно. И, значит, мы начинали там играть. Потом мы переехали в Дом культуры, а из Дома культуры сейчас переехали в СОЖ номер 9 города Новозыбково. Спасибо всем, кто нам разрешает играть так громко, как мы это хотим.
1: А как же там вот это проклятые рокеры, все нам сломаете?
0: Нет, мы не из тех, наверное, проклятых рокеров.
3: Такого нет.
0: Ну, честно говоря, мы таких и не видели пока что.
1: Значит, не, ну есть общее просто заблуждение, ну, я к этому, да.
2: Образ,
1: да.
2: Дурацкий.
0: Да.
2: Ну, педагоги, значит, адекватные, им спасибо большое.
0: Да, я вообще тоже педагог, кстати, одновременно хочу передать привет своим ребятам из Дома детского творчества. Продвижение. Ребят, привет.
2: Что вы преподаете, Олег?
0: Я преподаватель, я преподаю в БГУ, в филиале БГУ физкультуру. Угу. А в Доме детского творчества я преподаю детям такой очень важный и нужный предмет, как карате.
1: Представляете? Как на музыку-то времени хватает вообще?
2: Совмещаете.
1: Вздохнул.
0: Совмещаете, да. Все это поздно, все это всегда вот как-то, но хватает.
2: Но зато от души и для души.
1: Дмитрий что-то сказать-то хотел.
3: Да. У меня такая шутка была, что всю нашу рок-музыку губят вахтеры и сторожа, но не в нашем сейчас конкретном случае администрация дает нам поблажки, дает все.
0: Администрация дала добро.
2: Да вас даже сюда вахтеры пустили без нас, о чем вы говорите.
0: Вот, вот видите.
1: Обычно этот фильтр пройти нереально.
2: Да.
0: Мы вызываем доверие.
2: Да.
0: Да, правда?
3: Это Олег такой обаятельный.
0: Обаятельный и привлекательный. Так вот, давайте мы сыграем сейчас песню, угу. которую мы будем играть. Именно эту песню мы будем играть
2: в спектакле.
0: В спектакле, да. Это песня из нашего альбома «Жить вечно». Второй альбом, вот, вот, да, слушайте, все слушайте. «Хидрагер», «Жить вечно». И композиция называется «Записка».

какой сегодня яркий день. Нет ни призраков, ни тени. Но в пустоте души моей не разжечь, увы, огней. Каждый мой шаг стал бесцелен. Так для чего дальше жить? Я оплатил

0: Вот такая вот песня. Я думаю, все поняли, да, и знаете
1: да.
0: историю Ромео и Джульетты.
1: Да, узнается все это.
0: Знают, про что это все происходит.
2: Угу.
0: Да, здрасте.
3: Со всех сторон сегодня снимают.
0: Да, здорово.
3: А такой вопрос. Вот вы существуете 3 года, и на самом деле немного групп из регионов, как говорится, доживают до такого уже довольно почетного возраста. Как получилось, наверное, вам как лидеру коллектива сохранить все это дело, продолжать развивать? Бывали ли проблемы какие-то, неурядицы, или как-то все хорошо получается?
0: Ой, нет, проблемы неурядицы, конечно, на каждом шагу, потому что основная проблема — это время, да. Все взрослые люди, у всех случилась жизнь давно, все этим занимаются, и нужно найти время на музыку, на любимое хобби, увлечение, да. Мы расцениваем это как наше любимое, да, занятие, правда, ребят?
4: Да.
0: А вот, и вот основная проблема — найтись, где это все сыграть. Конечно, все за это время обросли всякими там гитарами, примочками, процессорами, барабанами и всем чем угодно, да. Но найти время — вот это вот самая большая проблема. Ну и, соответственно, текучка кадров коллектива, потому что, да, кто-то вступает в жизнь, вот как у нас Ярослав, я вот выше рассказывал.
3: Это, знаете, из серии «От чего распалась группа Стереокома?» Все поступили.
1: Да, все поступили и разъехались.
0: Да, но мы решили не распадаться, и, соответственно, мы нашлись вот с Димой. Мы когда-то с Димой и начинали, вот со Славой Соболем и с Димой Хомяковым мы начинали Хидраргерум как таковой. Еще, кстати говоря, в ДК Замишево. Это село, угу. Мы ездили там, играли прямо на сцене, нам выделяли, вот спасибо большое, Бехтольд.
4: Администрация.
0: Да, администрации. Они нам позволяли. В общем, у нас как-то лояльно к нам относятся везде. Вот
1: скажите,
0: так.
1: Вы когда начинали, уже был какой-то свой слушатель? Ходили люди? Кто это был? Вот, ну,
0: слушайте, это
1: возраст там.
0: Это, может быть, были вот они, вот, кстати.
1: Вот эти ребята,
0: да,
1: понятно.
0: Да, да, понимаете, вот Денис, Игорь. Красильников, вот.
4: Да, конечно, и... были все-таки друзья, знаете.
0: Друзья, приятели, да, поначалу друзья, приятели.
1: Ну, друзья, приятели, да, а потом, когда вот публика, кто эти люди там, кто ходил?
0: Ой, да вообще разные люди, от моих учеников, каратистов, ага. Да, там, маленьких детей, студентов, до, я не знаю, взрослых людей по 50-60 лет. Вот, например, мы играли в Гомеле, у нас на концерте в Гомеле был губернатор города Гомеля.
1: Нормально так.
0: Да. Представляете себе? Вот так вот было. Это был какой год? Прошлый год, да? Позапрошлый. Позапрошлом году вот играли мы в Гомеле.
3: Это уже, получается, международная гастроли.
0: А в Новозыбкове, у нас был глава администрации вот на нашем концерте. Кстати, вот с Беркутом, с Артуром, когда мы играли. Да, здорово было.
3: Давайте опять снова прервемся на рекламу и вернемся к разговорам о музыке областной, международной, и все впереди.
0: Здорово.
3: Через пару минут.
5: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
6: 11 июня, 17:00 в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: А мы с удовольствием приветствуем тех, кто, возможно, только сейчас к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях необычные люди, необычные гости. У нас рокеры из Новозыбково. Группа существует уже достаточно давно, и сейчас мы здесь слушаем их замечательные песни и узнаем
3: живую
2: прямо, живую, вот, да. Прямо вот, и посмотреть.
4: Кстати,
2: об этом еще можно.
4: Абсолютно новые песни, причем абсолютно новые. Это не записано нигде. Кроме записки.
3: Не издана, получается.
4: То есть записка это прям предыдущая. Да, а это еще, да, это еще совсем в примере. Потому что мы играем гораздо тяжелее, гораздо барабанней. Угу.
2: Ну, мы догадываемся.
4: И да, чуть-чуть громче, да. Я пою обычно, да?
2: Можно еще и посмотреть на ребят в трансляции в группе 3-2 радио, на сайте 3-2 радио. И можно даже что-нибудь нам написать.
3: Поддержать можно, да, да.
2: Скажите, пожалуйста, насчет, очень хочется мне спросить, насчет этой будущей постановки. Сколько там задействовано актеров, сколько труппы? Есть ли еще какие-то вот такие включения музыкальные? Или вот Олег поет, да, и это все, под минус, да, получается?
4: Да, я пою под минус, угу. Ну, под наши же минусовки. Ну,
2: да. То есть это музыкальный спектакль будет, да?
4: Ну, нет, я бы не сказал. Я там играю роль монаха, второго монаха. Так. Там есть основной монах, а я второй монах. Я просто выхожу вовремя, когда вот драматургия позволяет вникнуть в музыку, и пою соответствующую песню, которая логично цепляется за сюжет.
2: А еще кто-нибудь поет?
4: Нет, только я.
5: Он поющий монах.
4: Я, да. Поющий один. Монах, да.
2: Интересно.
4: Не пьющий, прошу не путать.
2: Поющий монах. Как давно, сколько репетируете, как вообще идет процесс? Вот.
4: Слушайте, репетируем мы примерно пару раз в неделю, стараемся собраться. Есть определенный график, но в него мы не попадаем, и поэтому подстраиваемся друг под друга. Часа по 3, наверное, по 4 у нас репетиция длится. Одна репетиция. Вот, потому что вот мы собрали же новым составом, надо отыгрывать что-то старое, да, какие-нибудь хиты, там, типа «Черная пыль», «Серафим», «Выстрел». И нужно играть, приняли решение играть новые песни, как-то чуть-чуть смягчить свой жанр вот с хэви, да, уйти чуть-чуть попроще. И у нас, я думаю, логично получается. И вот таким вот открытием вообще для слушателя станет сегодняшнее выступление, вот такое вот абсолютно живое, камерное выступление в две гитары и... Кахон.
2: А мне хочется все равно спросить Дмитрия, ему Шекспира, да, играть. Вот он сидит и отмалчивается.
4: Он очень хитрый,
2: вот,
4: да.
2: Да, хитрый и молчит. Как у вас проходит роль? Вот как это работает? Ну, Шекспир же, боже мой. У вас есть ли какой-то опыт актерский?
5: Нет, у меня никакого опыта. Вот. Это моя первая проба. Ну, вот, так достаточно так, да, гармонично.
2: А как так получилось, проходит? Что вот именно?
5: А вот всю жизнь я мечтал. Это такое персональное приглашение от режиссера. И я не смог отказаться, тоже загружен весь, и график плотно бывает, и работы, и увлечения, но ради театра все бросил, и вот сейчас, можно сказать, вникаю.
3: Не просто это вообще из мира музыки, да, попасть в театр, по сути.
2: Ну это не так далеко, как кажется.
5: Все-таки да, у нас много там поющих.
4: А мне кажется, вообще далеко. Я себя не представляю играющим роль.
5: Говорю, вы давайте,
4: это невозможно.
5: Давайте к нам. У нас тоже были, тоже, понимаете, любительский театр, и частенько проблемы у людей не получается, не сходятся тоже какие-то планы и графики. Они выпадают из труппы, и нужен кто-то на замену. Угу. И вот частенько тоже. И Олега нашего Викторовича говорю, давай к нам. Он говорит, я не хочу.
4: Нет, а я говорю, нет, вообще, я буду только петь.
2: Может, это вопрос времени. Поющий, да, монах, а там как бы...
4: Ну, вы знаете, смотришь. Нет, это...
2: Ну, мы поговорим об этом через пару лет.
5: Все через нашего режиссера. Вакансии у нас
4: бывают. Вакансии у нас есть, приезжайте. У нас есть вакансии на роли, если что. Найдется все. Да. Приходите.
5: Хорошо, у вас здесь тепло.
4: В театр. Приходите играть в наш Новозыбковский театр. Вот, в общем, вот такая вот история.
3: Для начала песня. Хотя бы даже можно просто посмотреть, потому что Новозыбкове интересно, опять-таки рекомендую.
5: Угу. У нас традиции большие режиссерские. У нас же и фестиваль проходил.
4: Какой? Я не знаю.
5: Славянский перекресток.
4: Да. А, был такой, да,
5: я слышал. Да. И именно курировал его режиссер Списивцев. Все так было хорошо. И,
2: ну, да, я подтверждаю, очень было интересное событие.
5: Традиции остались, и постановки всегда яркие.
3: Да и дай бог все возобновится. Я смотрю, вы взяли из-за гитары, пора что-то играть.
4: Да? Да. Что за песня? Следующая песня, значит, она... это песня единственная, которая написана мною только частично, она скорее изменена. Написал мой друг и напарник по карате. Это Василий Шаповалов. Большой ему привет. Наш новозапуский парень. Называется песня «Кукла». И сейчас мы ее сыграем для вас.

0: Все. Вот такая песня, знаете, вот каждый найдет в ней что-то свое, да?
1: Есть нотка грустинки,
2: да,
1: конечно,
2: минор такой присутствует.
0: Да? Да,
1: да. Да. Давайте прервемся на небольшую паузу и будем постепенно близиться к завершению.
0: Ну, давайте, давайте.
3: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 28. На небе малооблачно. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
4: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
5: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
6: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999

0: 333. Код города 4832.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
2: Продолжаем проводить это утро с группой Гидраргиум из Новозыбкова под живое исполнение. И нам тут передает привет Саша, привет парням и 3-2 радио. Саш, тебе тоже привет.
3: Привет.
2: Да, можете как раз, и у нас еще есть около 15 минут, присоединиться как в группе 3-2 радио, так и на сайте 3-2-радио.ру по кнопке сообщения в студию. Ребятам будет приятно. Ребят надо поддержать, потому что мы сегодня собрались не просто так, случайно летний день. Давайте еще раз проанонсируем постановку.
3: 24 числа в Новозыбкове у нас в Доме культуры будет... Предположительно, 24-го, скорее всего. Вот.
2: А, то есть до конца еще неизвестно?
3: Ну, потому что, я же говорю, у всех жизнь, да, и может это стать 25-го, например, или 23-го.
4: Ну, не вот июль.
3: Да, вот.
4: Ну, ясно.
3: Ближайшее будущее. Угу. И у нас на Новозыбкове будет постановка пьесы Григория Горина «Чума на оба ваших дома», режиссер Ольга Богданова. Приходите, будет очень интересно.
4: И вы
3: интересно.
4: Там принимаете непосредственное
3: и
4: участие.
3: И мы там принимаем непосредственное участие, поем
2: в сетях
3: песни.
2: Можно где-то за этим следить будет? Чтобы
3: ну, у нас в группе потом есть группа ВКонтакте, помимо нашей Хидраргером, есть группа ВКонтакте Новозыбковского драматического театра. Угу. Есть, я думаю, Дома культуры группа Новозыбковского ДК имени Калинина. И поэтому там в свое время появится анонс, потому что, ну как, заранее мы не прыгаем. Да? Вот, в общем, вот так. У нас Новозыбков близок к границе, да, мы приграничие, и поэтому у нас случаются форс-мажоры. Такое бывает, понимаете?
4: Ой, вот понимаем.
3: Мне как педагогу, например, иногда приходится, соответственно, с детьми действовать согласно определенных нормативных актов, да, во время занятий. И поэтому вот у нас бывают такие вот сложности возникают. Но надеемся мы всегда на лучшее. Россия вперед, мы победим. Вот.
4: Давайте немножко про вдохновение поговорим. Вот мы начали уже за эфиром. Чем, как рождаются, ну, дурацкий вопрос, понятное дело, как вы пишете свои песни. Но, тем не менее, вот...
2: Мы в эфире узнали одну историю и хотим, чтобы она осталась теперь еще и в эфире.
3: Да. В общем, как рождаются песни. Вот, например, первая песня, которую мы играли, она родилась каким образом? На Новый год была подарена мне книжка соответствующая. Я ее прочитал.
4: В смысле «Моби Дик»?
3: «Моби Дик», да.
4: Может, кто-то не слышал.
3: Я был вдохновлен, впечатлен какой-то жестокостью и красотой вот тех времен, да, того времени. И поэтому вот так получилось. Вот, а вот следующая композиция, которую мы сыграем, она у нас тоже знаковая. Дима ее вынашивал 5 лет, какую-то историю в голове. Вот у него была история, да? Он говорит, вот есть история, говорит, в ней должны поучаствовать несколько персонажей. Там геолог, да, шаман. И, значит, она должна закончиться хорошо. И мы сели путем мозгового штурма, да, и написали эту песню, написали вокальную мелодию, гитарную, да. Слава Соболь доработал ее до идеала. Ну, в общем, к сожалению, его с нами сегодня нет, но мы сыграем ее ровно так, как мы вот вдвоем в соавторстве ее сделали, и я думаю, что это будет здорово.
4: Заинтриговали.
3: Песня называется «Шаман».

акробат. Он не ранен, не пьян, не простужен. Он лежит телеса, сложив на диван, понимая, что больше не нужен. Задолбала она его шамана. Жизнь такая глупая, злая. Он лежит и хандрит, светит только луна, про отца его провожая. А зимою в тундре холодно, а зимою в тундре страшно.

Вот, приключилось же в жизни такое, что с визитом к нему, опоздав на год, заскочил биолог Боря. Он ему показал, доказал и сказал: друг ты мой, чудес не бывает. В мире столько открытий и точных наук, а камлане твое не канает.

ты возьми шаман, да оставь диван и бери в руки свой бубен. Да давай лобай, чтобы ни было там, как бы ни был путь твой труден. А Борис пускай едет в свой институт и пускай пишет книгу про камни. Духи леса, тайги вновь тебя найдут, сотворяй ритуал свой давний.

0: Спасибо.
1: Есть еще один вопрос. Раз мы уже спросили про вдохновение, нужно соответствовать региональному радио и про планы на будущее, Свет. Спроси. И тут хочется даже одновременно задать два вопроса. Планы, которые вы планируете, что осуществятся, и все-таки еще о мечтах хочется поговорить, потому что когда во Вселенную делаешь запрос, он периодически
2: бывает. Нет, нет, да и срабатывает.
0: Вселенная, дайте нам хит. Дайте нам хит. Подскажи, как написать хит, и чтобы он прям взорвался.
2: Ну, хит так это от вас зависит. Нужно какой-то случай,
0: ну, вот чтобы мы он... просим Вселенную об этом.
3: Я тебе дам.
0: Ловлю на слове. Давайте вместе поймаем на слове. Через два года... Где будем? Ну, в Лужниках играть?
3: Вудсток.
0: А, Вудсток. Вот так. Представляете себе? Вот такая вот у нас...
1: А в жизни,
2: а мы тут вселенная, бывает. Вселенная. У нас есть более конкретные персонажи.
0: Да, в жизни всякое бывает, но... Ну, мы надеемся на лучшее всегда, конечно, конечно. Вот. В общем-то так. Всегда надо мечтать и мечты свои воплощать в жизнь. Вот знаете, я не играл 20 лет, а до этого играл в «Орле», в рок-группе. И взялся, вот и ушел на пенсию. Я работал когда-то в полиции, в милиции, в полиции. Ушел на пенсию и... собрал Хидраргерум. Вот, вот знаете, это такая вот мечта, да, незакрытый гештальт, сейчас так модно говорить, да?
2: Вот я закрываем. Вот пытаюсь все закрываем. Это собрать в кучу, то есть бывший полицейский, который преподает физкультуру и карате, и пишет песни по Шекспиру. Вот это да!
3: Ой, я сам удивляюсь.
0: Он мой главный почитатель, вот он всегда удивляется.
1: А после этого еще говорят, что в провинции жизни нет.
2: Ну, еще камон. Какая?
1: Тут, на самом деле она в разы интереснее и наполненнее, чем...
0: Нет, ну тут столица. Надо на самом деле хотеть что-то сделать, да, и поднимать пятую точку от земли, и тогда вот что-то делается.
2: Ну, чем ближе к центру, тем люди, скажем так, перекормлены вниманием, а у вас наоборот получается. Вам
0: недостаток внимания.
2: И избыток желания что-то делать. Это же хорошо.
0: Да, да. Собственно, вот по постановке, насмотревшись вот различных там постановочных моментов с участием живых актеров, вот в театральной постановке, да, была написана песня «Джульетта», которую мы сейчас вам и сыграем.
1: Она, да, у нас будет завершение эфира, но давайте уделим внимание комментариям наших слушателей. Кристина давайте. Пишет, всем привет, Антону, Светлане и группе Хидраргиум. Всем классного дня и
0: спасибо.
1: Сообщения.
0: Спасибо.
1: Такие живые эфиры, луч света в серости дней. А дальше пошел уже внутряк. Кто-то пишет, подвал за Новозыбков.
0: О, да. Это здорово, за Новозыбков.
1: И там следом, да, Александр тост за подвал поднимает. Расшифруйте, ребят, расшифруйте.
0: Подвал — это, в общем-то, такое стихийное событие. Это старый-старый спортзал, постройки 1895 года. Значит, в этом спортзале занимаемся только я и кто со мной, вот так, и мои товарищи. И вот мы приходим, занимаемся, оттуда выросли и мастера спорта, и черные пояса по карате, мастера спорта по пауэрлифтингу, да, вот так. Это вот все достижение нашего, так сказать, подвала, да, подвал Дадзё.
2: Круто, вот. Круто.
1: Ну и давайте тогда финальная песня.

ставлю холодно. Это солнце теперь мое.

0: все.
1: А вот и, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Это была группа Хидроргиум.
2: Спасибо вам за интересное.
1: Ребят, вам спасибо. Большое спасибо, что приехали. Вам
0: спасибо за приглашение.
1: Творческих успехов. Хиты будут. Но, мне кажется, гнаться за хитом — это тоже главное, чтобы вам творчество было всегда в радость, чтобы ваш коллектив жил долгие годы, и мы не раз встретились еще как на различных творческих площадках.
2: Всем Новозыбков театр.
1: Так спасибо. И в эфире. Я думаю, да, быть может, и Света как раз программу еще подснимет.
2: Очень под даже это может дело, быть.
1: Да. Главное, чтобы все сложилось.
0: Будем на связи. Да, да.
3: В Брянске 11 часов. 3-2 радио. Новости.
4: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Казани продолжается открытый чемпионат России по плаванию. Накануне «Аполлон водных дорожек» из Брянска в упорной борьбе завоевал очередную золотую медаль. На этот раз Илья Бородин выиграл финальный заплыв на 400-метровке комплексом, преодолев дистанцию за 4 минуты 10,30 секунды. Напомню, ранее брянский пловец одержал уверенную победу на дистанции 200 метров. По итогам чемпионата России будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате Европы. Свою путевку на турнир Илья уже получил. С триумфальным выступлением Илью Бородина и его наставника Марины Светак на чемпионате России уже поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Брянскому спортсмену Кириллу Шумскому присвоено звание «Мастер спорта России» по пауэрлифтингу. Кирилл прошел путь от начинающего спортсмена до чемпиона мира среди юниоров, что и подтвердил в Румынии в 2021 году. В списке его спортивных достижений также 5 побед на первенствах России по пауэрлифтингу среди юниоров в 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Таким образом, получение высокого звания Кириллом Шумским является результатом многолетней кропотливой работы спортсмена и профессионального подхода к организации учебной и тренировочной работы его наставников. Воспитанники спортшколы «Горизонт» завоевали золото и бронзу в одиночном разряде, а также серебро в парном разряде в рамках всероссийских соревнований по теннису «Хрустальный мяч». Напомню, на кортах Брянского теннисного центра более 50 спортсменов из Москвы и Курска, Тулы и Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов боролись за награды престижного турнира категории А1. У юношей до 17 лет блестящий результат показал Сергей Васекин. Третьим стал Георгий Абушенко, оба воспитанники спортшколы «Горизонт». В парных разрядах Брянская спортивная школа «Горизонт» также отличилась. Вероника Ермакова завоевала серебро в паре со Стефанией Василевской из Курска. У юношей Сергей Васекин и Георгий Абушенко взяли второе место. Победители и призеры получили грамоты, медали и хрустальные кубки, которые являются символами их труда и триумфа на домашних кортах. Брянская спортсменка Анастасия Нефедова принимала участие в международных соревнованиях по триатлону Iron Star Минск, который состоялся в Беларуси. Она завоевала второе место среди женщин в возрастной категории от 18 до 24 лет на олимпийской дистанции. Она состояла из 1,5-километрового плавания, 41 километра велоэтапа и 11-километрового бега. Соревнования проходили на протяжении 2 дней. Добавлю, серебряная призерка Анастасия Нефедова занимается в загородном клубе «Журавка». В Карачеве возведут спортивный комплекс с бассейном. Спортивно-оздоровительные учреждения оснастят современным оборудованием. Здесь могут заниматься как профессионалы, так и любители. В здании будут созданы бассейн, зоны для фитнеса, проведение групповых занятий, а также места для отдыха и восстановления после тренировок. Брянские «динамовцы» закроют сезон матчем против одноклубников из Ставрополя. Подопечным Андрея Кончельскиса будет противостоять аутсайдер турнира. Напомню, в первом круге брянцы обыграли ставропольцев с минимальным счетом 1-0 благодаря забитому мячу Льва Алима на 85-й минуте. Сейчас гости занимают последнее место в турнирной таблице, но имеют матч в запасе. 11 июня они сыграют его против «Зенита-2». Несмотря на положение соперника, брянским «динамовцам» нельзя расслабляться, поскольку любой матч в конце сезона требует максимальной концентрации. Встреча 17-го тура состоится в ближайшее воскресенье. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
5: 3-2 радио представляет
6: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка, права и обязанности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня мы традиционно подведем итоги оперативной обстановки на дорогах региона, поговорим о дорожно-транспортных происшествиях, также разберем основные причины аварий и отдельно остановимся на результатах масштабных профилактических мероприятий, которые проводятся сотрудниками госавтоинспекции. Сегодня у нас в студии представитель управления госавтоинспекции Брянской области Алина Селиверстова. Здравствуйте, Алина.
8: Добрый день. За прошедшую неделю на территории Брянской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате этих ДТП 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Хочу отметить, что каждое подобное происшествие – это не просто статистика, а конкретные человеческие судьбы. Именно поэтому госавтоинспекция на постоянной основе реализует комплекс профилактических и надзорных мероприятий, направленных на снижение аварийности и предупреждение нарушений правил дорожного движения.
7: Давайте подробнее обсудим, какие именно происшествия произошли за последний период.
8: 28 мая в 16 часов 55 минут в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома 49 по проспекту Московскому. По предварительной информации, 50-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по проспекту Московскому со стороны улицы Тухачевского в направлении улицы Белорусской, при выполнении маневра перестроения из крайней правой полосы в среднюю не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю МАН с полуприцепом под управлением 57-летнего водителя, который двигался в попутном направлении по средней полосе. В результате столкновения автомобиль Mitsubishi изменил траекторию движения и был отброшен на автобус МАЗ, который начинал движение от остановки общественного транспорта. В ДТП пострадала водитель автомобиля Mitsubishi. Ей были причинены травмы различной степени тяжести. После осмотра медицинскими работниками назначено амбулаторное лечение.
7: Скажите, пожалуйста, если разбирать подобные ситуации с точки зрения профилактики, в чем чаще всего допускают ошибки водители?
8: В подобных случаях основная причина – это нарушение правил перестроения и недостаточный контроль за дорожной обстановкой. Водитель обязан перед началом маневра убедиться, что он не создает помех другим участникам дорожного движения. Особенно это касается ситуации в плотном городском потоке, где одновременно движутся легковые автомобили, грузовой транспорт и общественный транспорт. К сожалению, часто водители либо неправильно оценивают скорость приближающегося транспортного средства, либо полагаются на предположение, что их пропустят. Это является грубой ошибкой.
7: Правильно ли мы понимаем, что речь идет не только о нарушении, но и о неправильной оценке ситуации?
8: Совершенно верно. Очень часто ДТП происходит именно из-за сочетания нарушений и недостаточной внимательности.
7: Были ли за неделю другие серьезные происшествия?
8: 31 мая в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Брянска в направлении города Смоленска, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым тягачом под управлением 51-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. После этого автомобиль Volkswagen был отброшен и совершил повторное столкновение с этим грузовым тягачом, который двигался следом. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
7: 3.2 радио следит за дорожной обстановкой, и по данному ДТП предварительно установлено, что водитель мог уснуть за рулем. Насколько часто встречается такая причина дорожно-транспортных происшествий?
8: К сожалению, случаи засыпания за рулем не являются редкостью, особенно при длительных поездках, возрастных особенностях водителей или переутомлении. Важно понимать, что усталость влияет на водителя так же опасно, как и алкогольное опьянение. Внимание снижается, реакция замедляется, и водитель может фактически не контролировать ситуацию на дороге.
7: Какие рекомендации можно дать водителям?
8: При первых признаках усталости необходимо остановиться, отдохнуть, сделать перерыв. Продолжение движения в таком состоянии недопустимо.
7: Расскажите, пожалуйста, какие еще нарушения были выявлены сотрудниками госавтоинспекции?
8: Сотрудниками госавтоинспекции Брянской области был пресечен факт управления пассажирским микроавтобусом водителем в состоянии опьянения. Транспортное средство следовало из Республики Беларусь в Московскую область и перевозило 13 пассажиров. Несмотря на прохождение предрейсового медицинского осмотра, у водителя были выявлены признаки употребления алкоголя, что впоследствии подтвердилось при освидетельствовании. В отношении водителя составлены административные материалы.
9: Почему такие случаи происходят и вызывают они особую обеспокоенность?
8: Потому что речь идет о коллективной безопасности. Водитель отвечает не только за себя, но и за жизни пассажиров. Любое нарушение в сфере пассажирских перевозок потенциально может привести к тяжелым последствиям.
9: Все мы знаем, что начался летний период, сезон отпусков. Скажите, пожалуйста, выявлялись ли нарушения среди молодых участников дорожного движения?
8: Да. В Новозыбковском районе в ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты управления мототранспортными средствами несовершеннолетними. Два 17-летних водителя были отстранены от управления транспортом. В отношении них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Также в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
9: Все мы знаем, что, к сожалению, на данный момент эта проблема остается очень актуальной. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается причина данной проблемы?
8: Проблема заключается в том, что несовершеннолетние часто не обладают достаточным опытом и навыками управления транспортом, а также не осознают возможные последствия. Кроме того, важную роль играет контроль со стороны родителей, который не всегда осуществляется должным образом.
9: Расскажите, какая профилактическая работа проводится сотрудниками госавтоинспекции на территории Брянской области?
8: Сотрудники госавтоинспекции Брянской области на регулярной основе проводят оперативно-профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также профилактику дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделяется водителям мототранспорта, контролю за соблюдением правил управления транспортными средствами, а также выявлению лиц, управляющих транспортом без соответствующего права.
9: Какие результаты последних масштабных мероприятий профилактической работы получены?
8: Результаты последних масштабных мероприятий, проходимые в конце мая. В ходе рейдов сотрудниками полиции выявлено 158 административных правонарушений. Установлены 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Пресечено 56 фактов управления транспортом лицами, не имеющим водительского удостоверения. Также выявлено 29 несовершеннолетних нарушителей, управлявших мототранспортными средствами без соответствующего права управления. В отношении их законных представителей составлены административные материалы. На специализированную стоянку помещены 48 единиц транспортной техники, использовавшиеся с нарушением требований законодательства. Госавтоинспекция Брянской области обращается к родителям и законным представителям несовершеннолетних с настоятельным призывом более внимательно относиться к организации досуга детей. Необходимо исключить факты допуска несовершеннолетних к управлению мототранспортом без водительского удостоверения, соответствующих навыков и знаний правил дорожного движения. Приобретая мотоцикл, мопеды и иную мототехнику, взрослые должны осознавать всю степень ответственности и возможные последствия подобных решений.
9: Спасибо за подробный и содержательный рассказ. Скажите, пожалуйста, какие пожелания нашим радиослушателям вы можете сказать в этот особо жаркий летний период?
8: Госавтоинспекция Брянской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, внимательности и взаимного уважения на дороге. Только дисциплина каждого водителя пешехода и пассажира позволяет снизить аварийность и сохранить жизни людей.
9: Напоминаю, что у нас в студии была представитель управления госавтоинспекции Брянской области Алина Селиверстова. Спасибо, Алина.
8: Спасибо. Всего хорошего.
3: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
10: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: А кто такой Валерий Чкалов?
3: Валерий Чкалов – знаменитый советский летчик-испытатель, совершивший трансполярный перелет из Советского Союза в США. Известна байка о том, что знаменитый полет Валерия Чкалова под мостом впервые состоялся именно в Брянске, где он служил. Здесь же, на Брянщине, он решил пролететь под линиями электропередач, но рухнул на землю. За это и другие прегрешения Чкалова исключили из армии и на год посадили в брянскую тюрьму. Правда, через месяц стараниями Ворошилова он был из нее вызван и направлен служить в Ленинград, где повторил свой знаменитый пролет под мостом уже на бис. На самом деле, документальных свидетельств полета Чкалова под Брянским мостом нет, а вот авария действительно была. При перелете из Гомеля в Брянск в составе звена он был левым ведомым. Ведущий звена, старший летчик Козырев, вел звено на предельно малой высоте, меняя ее в зависимости от высоты рельефа и доводя порою до 3-5 метров. При подлете к железной дороге Унеча-Орша Чкалов врезался в железнодорожные электропровода и потерпел аварию. В приказе начальника ВВС Белорусского военного округа были определены виновники аварии – ведущий Козырев и ведомый Чкалов. Но командование авиабригады решило строго наказать именно Чкалова. Он был обвинен в воздушном лихачестве и многочисленных нарушениях дисциплины и попал в брянскую тюрьму.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
7: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 28. На небе малооблачно. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Брянская область уверенно идет по пути развития. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. При этом, по словам главы региона, необходимо предусмотреть реализацию дополнительных федеральных или региональных ресурсов уже в этом году. Егор Ковальчук отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Наряду с этим в сельском хозяйстве одну из базовых отраслей также необходимо максимально задействовать федеральные возможности. Глава региона отдельно отметил туризм, креативные индустрии и поддержку предпринимательства. При этом Егор Ковальчук подчеркнул, будет продолжено финансирование традиционных направлений, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, транспорт и здравоохранение, поскольку это то, что волнует жителей прямо сейчас. На территории Брянского региона установилась относительно сухая и жаркая погода. Главное управление МЧС напоминает, выжигание мусора и сухой травы создает риск неконтролируемого распространения огня и угрожает жилым домам, лесам и природным территориям. Однако, как показывает практика, жители все-таки беспечно относятся к безопасности как своей, так и соседей, разводя костры вблизи строений и там, где много сухой травы, тем самым создавая угрозу возникновения пожара. В целях недопущения обострения обстановки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Для тех, кто ими пренебрегает, пожарный надзор напоминает, в соответствии с частью 1 и 3 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, сжигание мусора на территории населенных пунктов вне мест, установленных для этого, в том числе и контейнерах для сбора мусора, предусмотрены штрафные санкции. Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей для уплаты НДС коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты. Рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года. Данное решение даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Добавлю, налоговый кодекс предусматривает, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость с нынешнего года с 60 миллионов до 20 миллионов, в 2027 году до 15 миллионов, в 2028 году до 10 миллионов рублей. Цены на продукты будут мониторить через Федеральную налоговую службу. Правительство намерено получить более детальную картину того, как формируется цена продуктов на пути от производителя до полки магазина. В последние годы государство регулярно сталкивается с необходимостью реагировать на подорожание отдельных категорий продуктов – от овощей до молочной продукции. Однако зачастую обсуждение причин роста цен строится на косвенных данных, экспертных оценках и запросах регуляторов участникам рынка. Новый механизм должен дать чиновникам возможность видеть ситуацию практически в режиме реального времени. Игроки рынка отмечают, сегодня граждане нередко узнают о возможном повышении цен из фрагментов рабочей переписки между контрагентами или сообщений о будущих изменениях, которые затем не всегда находят отражение на полке в торговых сетях. В результате формируется ощущение непрерывного роста стоимости всех товаров. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 78 копеек. Сейчас в Брянске около 29 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

Молчи, допей вино. Все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов УЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45
3: и в любое время на сайте губерния.тв.
2: 16+.

0: отработки. Звоните плюс 7 915 800 3201.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3.2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбэк или седан. Компактный хэтчбэк проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбэк – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе, прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать ей год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, ну, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния реагентов. Или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса, посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенности двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечно головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Три два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Мы уже давно привыкли к слову «качество жизни». Оно уже никого не удивляет, его никому не нужно объяснять. Но от чего оно зависит? Мое мнение, что оно зависит от свободы выбирать реакцию. Потому что вы можете лишиться в жизни всего. Вы можете лишиться всех материальных составляющих, буквально. Вы не можете лишиться только одного. Право выбирать реакцию на происходящее с вами. Вот что определяет качество вашей жизни. Ни богатство, ни нищета, там, ни слава, ни известность, ни мучения какие-то, ни взлеты. Именно реакция на это, на все, на то, что с вами происходит, определяет качество вашей жизни. Как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Считаете себя достойным этого? Или считаете, что вы это не заслужили? Признаете свои заслуги или нет? Приписываете это кому-то другому или себе? Вот от этого зависит качество вашей жизни. От тех реакций, которые вы демонстрируете и себе, и другим, зависит качество вашей жизни. И это, повторюсь, только ваш выбор. Я люблю повторять, что цель психотерапии – это привести клиента в точку свободного выбора. Когда вы свободны в своем выборе настолько, что вас, в общем-то, ничто не зажимает, не загоняет вот в эти ненужные границы, которые криво и косо были сформулированы или сформированы кем-то или чем-то. Когда вы можете выбирать из глубины всех своих ощущений, вот тогда у вас потрясающее качество жизни. И я считаю, что именно к этому нужно стремиться. И именно в этом состоит цель психотерапии. Поэтому обращайте внимание на свои реакции, контролируйте их, изучайте их и меняйте. Будут меняться ваши реакции на происходящее с вами. Будет меняться качество жизни. Это был метод Карлова.
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Реклама.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов Брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам максимально быстро приступить к реализации своих проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе техника нового поколения и телескопические погрузчики. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – это строительные и дорожные организации. В Брянске завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Окружной. На участке городской автомагистрали заменены наружные инженерные сети и водопропускные трубы. Кроме того, был уложен новый асфальт, обустроены тротуары, также установили современное освещение и искусственные неровности для безопасности. Разметку нанесли термопластиком, что является более износостойким материалом по сравнению с обычной краской. Гарантийный срок на дорогу составляет 5 лет. В течение этого времени дорожная компания будет следить за состоянием полотна и бесплатно устранять выявленные дефекты. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность дорожной техники, определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатацию, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянским регионам субсидий, которые регулярно выделяются правительством. Подавляющее большинство граждан России считают, что государство должно участвовать в обеспечении жильем, показал опрос общественного мнения. За это проголосовали 92%. Для россиян жилье – это не просто объект собственности или инвестиция, оно по-прежнему связано с ощущением социальной стабильности, защищенности и справедливости. Поэтому запрос на участие государства в решении жилищного вопроса остается стабильно высоким, независимо от возраста и уровня дохода. Данные надежды базируются не только на воспоминаниях о советской эпохе, когда подавляющая часть жилья была государственной собственностью и распределялась органами власти, но еще и на Российской Конституции, в котором сказано, что право на жилье является неотъемлемым конституционным правом граждан Российской Федерации. Компании в России все чаще рассматривают повторный найм бывших сотрудников как эффективную HR-практику, поскольку бумеранг-сотрудники нередко оказываются более ценными специалистами, чем при первом трудоустройстве. Отмечается, возвращающиеся сотрудники уже знакомы с корпоративной культурой, процессами, внутренними стандартами компании, что позволяет им быстрее включаться в работу и выходить на продуктивность. При этом опыт, полученный в других организациях, дает им дополнительную экспертизу и более широкий взгляд на задачи. Дефицит квалифицированных кадров и высокая конкуренция за специалистов заставляют работодателей сегодня выбирать более надежные варианты найма. В таких условиях возврат проверенных сотрудников становится менее рискованным, чем длительный поиск новых кандидатов. Практика рехайринга уже становится устойчивым трендом на рынке труда и требует от компаний системной работы с бывшими сотрудниками, превращая их в важный кадровый ресурс. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 78 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 25 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в 19. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 11 июня.

0: Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было.

ходит, кто знает, где найдет, где потеряет. Падая и поднимаясь, я иду к тебе. Ты меня ждешь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будь

0: Это страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Брянский «Арсенал» является одним из старейших российских и брянских заводов вообще и военной промышленности в частности. Согласно указу императрицы Екатерины II от 12 января 1783 года, он был построен под руководством капитана артиллерии Иванова всего за 2 года. Брянск был выбран для строительства военного артиллерийского завода далеко не случайно. Здесь существовали трехвековые артиллерийские традиции. В Брянской крепости постоянно находилось до 100 орудий, которые обслуживали до 170 артиллерий. По указу Петра I от 16 сентября 1722 года в Брянске был организован артиллерийский осадный парк на случай войны с Турцией. Здесь было сосредоточено 154 тяжелых осадных орудия, мортиры и гаубицы, стрелявшие навесным огнем поверх стен. Помимо наличия парка осадной артиллерии и специалистов, Брянск был выбран для строительства арсенала потому, что находился в то время практически на равном расстоянии от западных и южных границ России.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Брянская область уверенно идет по пути развития. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. При этом, по словам главы региона, необходимо предусмотреть реализацию дополнительных федеральных или региональных ресурсов уже в этом году. Егор Ковальчук отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Наряду с этим в сельском хозяйстве одну из базовых отраслей также необходимо максимально задействовать федеральные возможности. Глава региона отдельно отметил туризм, креативные индустрии и поддержку предпринимательства. При этом Егор Ковальчук подчеркнул, будет продолжено финансирование традиционных направлений, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, транспорт и здравоохранение, поскольку это то, что волнует жителей прямо сейчас. Министерство иностранных дел России заявляет, Запад превратил Украину в криминальную империю. В ведомстве отметили, бесконтрольные поставки вооружений Киеву усугубляют ситуацию в Европе и других регионах, что стало высшей точкой западной политики, направленной на поддержку очагов напряженности в мире. Не снижается и вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонационалистических организаций в отношении проживающих в России граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Помимо этого, сбора информации о расположениях военных объектов, личного состава и техники, а также оказания иной пособнической помощи. Дипломатический корпус России также подчеркивает, террористические атаки Киева, сопровождающиеся лицемерными рассуждениями кровавого клоуна о стремлении к миру во время зарубежных визитов и в открытых письмах, Министерство иностранных дел акцентирует, ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей для уплаты НДС коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты. Рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года. Данное решение даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Добавлю, налоговый кодекс предусматривает, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость с нынешнего года с 60 миллионов до 20 миллионов, в 2027 году до 15 миллионов, в 2028 году до 10 миллионов рублей. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжают работу в Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. Мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области и телерадиокомпании «Брянская губерния». Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, заболеваний и состояний, а также медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний. Помимо этого, санитарно-гигиеническому просвещению и вакцинации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества эффективности медуслуг как важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Финальный трудовой день на этой короткой рабочей неделе, предпраздничный, синоптики обещают в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолето». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: По городу промчались свежим ветром. Прошлись по улицам веселым волшебством.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу.

0: сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, а какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбек или седан. Компактный хэтчбек проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбек – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе, прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать ей год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, ну, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния реагентов. Или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенности двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечная головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!
0: За баранкой!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Авторадио. Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня я расскажу вам про дешевый дофамин. Это причина, по которой мы залипаем в телефонах, дети сидят в компьютерных играх, взрослые утыкают свой нос в транспорте, в телефоны, кто-то в планшеты. Причиной всему этому дешевый дофамин. Дофамин, все же, наверное, знают, да, что дофамин – это гормон радости, гормон счастья. Почему он дешевый? Потому что мы прикладываем минимум усилий, минимум для того, чтобы его получить. Открыли интернет, увидели веселую картинку, какое-то видео, какое-то сообщение, те самые лайки под вашими публикациями. Кто-то скинул веселую картинку. Все, доли секунды, секунды. И вы получили тот самый дофамин. Вот поэтому он дешевый. То есть вы приложили минимальные усилия для того, чтобы его получить. И вот поэтому мы сидим в телефонах. Поэтому, когда меня спрашивают, почему мои дети сидят в компьютерах, почему взрослые уже не дети, но многие продолжают их называть детьми, подростки и даже юноши и девушки, которым больше 20 лет, продолжают сидеть в компьютере. Вот поэтому. Потому что мы разучились получать сложные эмоции. Мы разучились зарабатывать этот дофамин. Мы не хотим этого делать. Фильм посмотреть, чтобы получить эмоции. 1.5 часа нужно времени потратить. Это долго. Лучше мы видео посмотрим в интернете, там оно меньше минутки, и получим эмоции. Книгу прочитать – это еще дольше, надо еще больше времени потратить. Куда-то поехать – это ж надо собираться, это надо ехать, это надо там раскладываться, это надо вот там комары, если мы говорим про лес или про какое-то путешествие. Там вдруг холодно, дождь, и ай, лучше я полезу в интернет. Вот откуда это происходит, потому что по сравнению с интернетом, по сравнению с соцсетями, любые эмоции, другие, которые вы получаете, они более сложные, они более дорогие. По временным затратам, по физическим затратам, по каким-то эмоциональным вашим затратам, потому что надо там немножечко, возможно, испытать какое-то неудобство, если ты едешь в общественном транспорте с рюкзаком, или даже если ты на своей машине едешь, ты можешь попасть в пробку, ну и так далее. То есть такие вот мелочи. Но это все плата за ту эмоцию, которую вы получите в результате. И мы поэтому от этого отказываемся. Это очень опасная история. Я думаю, что чем дальше это будет продолжаться, тем больше это будет развиваться. Поэтому учитесь получать сложные, сложно составные, если хотите, эмоции, потому что если правильно все это организовать, даже во время движения к месту вашего путешествия можно получать эмоции позитивные, можно получать тот самый дофамин. Этому просто нужно учиться. Помните об этом и не поддавайтесь на дешевый дофамин, потому что это может пагубно закончиться. Это был Метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 Радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки.

теле моем только боль, усталость. Я ухожу, мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь для меня, он был узкий. Меня избивали за то, что я русский.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Максимальная загрузка производственных мощностей, имеющихся в Брянской области, является главной задачей правительства региона. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших драйверов субъекта Российской Федерации выступают промышленность и сельское хозяйство. В аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Подтверждением тому являются показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооцененный промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируется усилить в программах на 2027 год. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Брянская область уверенно идет по пути развития. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. При этом, по словам главы региона, необходимо предусмотреть реализацию дополнительных федеральных или региональных ресурсов уже в этом году. Егор Ковальчук отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Наряду с этим в сельском хозяйстве одну из базовых отраслей также необходимо максимально задействовать федеральные возможности. Глава региона отдельно отметил туризм, креативные индустрии и поддержку предпринимательства. При этом Егор Ковальчук подчеркнул, будет продолжено финансирование традиционных направлений, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, транспорт и здравоохранение, поскольку это то, что волнует жителей прямо сейчас. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам максимально быстро приступить к реализации своих проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе техника нового поколения и телескопические погрузчики. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – это строительные и дорожные организации. На территории Брянского региона установилась относительно сухая и жаркая погода. Главное управление МЧС напоминает, выжигание мусора и сухой травы создает риск неконтролируемого распространения огня и угрожает жилым домам, лесам и природным территориям. Однако, как показывает практика, жители все-таки беспечно относятся к безопасности как своей, так и соседей, разводя костры вблизи строений и там, где много сухой травы, тем самым создавая угрозу возникновения пожара. В целях недопущения обострения обстановки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Для тех, кто ими пренебрегает, пожарный надзор напоминает, в соответствии с частью 1 и 3 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, сжигание мусора на территории населенных пунктов вне мест, установленных для этого, в том числе и контейнерах для сбора мусора, предусмотрены штрафные санкции. Финальный трудовой день на этой короткой рабочей неделе, предпраздничный, синоптики обещают в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Все незаконно.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Брянский арсенал. Согласно указу императрицы Екатерины II, капитан Иванов на принадлежащем к артиллерии месте, лежащем у реки Десны, осуществил руководство строительством каменного трехэтажного литейного двора, трех каменных одноэтажных лафетных, колесной и чеканной, слесарной и машинной мастерских, каменного четырехэтажного здания для вертикальной машины по сверлению стволов орудий, а также склады, канцелярии и казармы. Арсенал был окружен земляным валом в форме прямоугольника площадью около 4 гектаров. На галерном дворе арсенала, бывшем Адмиралтействе, были построены деревянные склады для хранения артиллерийского имущества и конной амуниции, а у деревни Тимоновки – бревенчатый пороховой погреб и два сарая для хранения артиллерии и снарядов. Здесь проводились испытания изготовленных на арсенале орудий. Около Ямской слободы были построены за безымянным рвом три деревянных сарая – лесные сараи, в которых помещались зарядные ящики и артиллерийский обоз. На строительство основных сооружений арсенала ушло 2 года. 26 января 1785 года пушечный мастер Данила Рыков отлил 2 первых бронзовых пушечных ствола. С тех пор Брянский арсенал приступил к выпуску пушек, мортир и всех необходимых артиллерийских принадлежностей, а параллельно продолжалось его дальнейшее строительство. К 1786 году общее количество работников арсенала превысило 600 человек. В этом году были построены 2 каменных цейгауза для хранения железных листов, меди и инструментов, а также пороховой погреб. А в 1787 году одноэтажное кирпичное здание для горизонтальной сверлильной машины, кузница, конюшня и складские помещения. С апреля 1787 года с арсенала началась отправка в армию орудий. Также арсенал осваивает изготовление морских орудий для Черноморского флота. В 1799 году к Брянскому был присоединен Московский арсенал, который продолжил свое существование как музей-хранилище древнего оружия и предметов исторического значения. Брянский арсенал в Российской империи стал 2-м по мощности артиллерии заводом после Санкт-Петербургского.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер западный, слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
6: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер западный, слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Брянская область уверенно идет по пути развития. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. При этом, по словам главы региона, необходимо предусмотреть реализацию дополнительных федеральных или региональных ресурсов уже в этом году. Егор Ковальчук отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Наряду с этим в сельском хозяйстве одну из базовых отраслей также необходимо максимально задействовать федеральные возможности. Глава региона отдельно отметил туризм, креативные индустрии и поддержку предпринимательства. При этом Егор Ковальчук подчеркнул, будет продолжено финансирование традиционных направлений, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, транспорт и здравоохранение, поскольку это то, что волнует жителей прямо сейчас. Министерство иностранных дел России заявляет, Запад превратил Украину в криминальную империю. В ведомстве отметили, бесконтрольные поставки вооружений Киеву усугубляют ситуацию в Европе и других регионах, что стало высшей точкой западной политики, направленной на поддержку очагов напряженности в мире. Не снижается и вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонационалистических организаций в отношении проживающих в России граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Помимо этого, сбора информации о расположениях военных объектов, личного состава и техники, а также оказания иной пособнической помощи. Дипломатический корпус России также подчеркивает, террористические атаки Киева, сопровождающиеся лицемерными рассуждениями кровавого клоуна о стремлении к миру во время зарубежных визитов и в открытых письмах, Министерство иностранных дел акцентирует, ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей для уплаты НДС коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты. Рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года. Данное решение даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Добавлю, налоговый кодекс предусматривает в частности поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость с нынешнего года с 60 миллионов до 20 миллионов, в 2027 году до 15 миллионов, в 2028 году до 10 миллионов рублей. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжают работу в Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. Мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области и телерадиокомпании «Брянская губерния». Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, а также медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний. Помимо этого, санитарно-гигиеническому просвещению и вакцинации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества и эффективности медуслуг как важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Финальный трудовой день на этой короткой рабочей неделе, предпраздничный, синоптики обещают в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Аэро». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спартак». Спортивный четверг на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер западный, слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами за баранкой Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, а какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбек или седан. Компактный хэтчбек проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбек – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе, прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать и год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, ну, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния реагентов. Или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса, посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенности двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечно головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: 52 радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3.2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. У нас есть одна тема, которая очень табуирована, которая очень закрыта, о которой не принято говорить, в общем-то, в обществе, о которой не принято говорить в статьях по психологии, ее мало кто освещает, мало кто касается. Это тема горевания, это тема утраты, это тема каких-то очень глубоких горестных переживаний. Но это часть нашей жизни. Это тема смерти в том числе. Это часть нашей жизни, и я хочу рассказать вам именно об этом. В предыдущих программах я уже как-то касался этой темы, но совсем немного. Поэтому я решил сделать несколько программ, в которых я буду рассказывать о горе, о смерти, о том, как это пережить, о том, как это принять. Потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Как бы вы от нее ни прятались, нам от этого не убежать. И первое, с чего я хочу начать, это со слова «ушел». Мы часто говорим, человек ушел из жизни. Я всегда говорю, что если он ушел, значит, он может ходить. Тот человек, который умер, ходить не может. Почему важно говорить «умер» вместо «ушел»? Потому что работать можно с тем, переживать можно то, что вы признаете. И вот первый шаг на пути к проживанию горя, на пути к принятию события, это, в общем-то, само осознание того, что это произошло. Того, что вы говорите, что человек умер. Его больше нет. Его нет на этой земле, его нет в вашей жизни, его нет рядом с вами. Я понимаю, что это больно, я понимаю, что это тяжело. Я терял близких людей, не очень близких. Но, повторюсь, это первый шаг, который сделать необходимо. Отсюда начинается ваш путь к проживанию этой истории и к восстановлению после того, как вы эту историю примете. Это был «Метод Карлова».
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер западный, слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью! Держите!

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Максимальная загрузка производственных мощностей, имеющихся в Брянской области, является главной задачей правительства региона. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших драйверов субъекта Российской Федерации выступают промышленность и сельское хозяйство. В аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Подтверждением тому являются показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооцененный промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируется усилить в программах на 2027 год. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Брянская область уверенно идет по пути развития. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. При этом, по словам главы региона, необходимо предусмотреть реализацию дополнительных федеральных или региональных ресурсов уже в этом году. Егор Ковальчук отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на 2027 год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Наряду с этим в сельском хозяйстве одну из базовых отраслей также необходимо максимально задействовать федеральные возможности. Глава региона отдельно отметил туризм, креативные индустрии и поддержку предпринимательства. При этом Егор Ковальчук подчеркнул, будет продолжено финансирование традиционных направлений, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, транспорт и здравоохранение, поскольку это то, что волнует жителей прямо сейчас. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов Брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам максимально быстро приступить к реализации своих проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе техника нового поколения и телескопические погрузчики. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – это строительные и дорожные организации. На территории Брянского региона установилась относительно сухая и жаркая погода. Главное управление МЧС напоминает, выжигание мусора и сухой травы создает риск неконтролируемого распространения огня и угрожает жилым домам, лесам и природным территориям. Однако, как показывает практика, жители все-таки беспечно относятся к безопасности как своей, так и соседей, разводя костры вблизи строений и там, где много сухой травы, тем самым создавая угрозу возникновения пожара. В целях недопущения обострения обстановки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Для тех, кто ими пренебрегает, пожарный надзор напоминает, в соответствии с частью 1 и 3 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, сжигание мусора на территории населенных пунктов вне мест, установленных для этого, в том числе и контейнерах для сбора мусора, предусмотрены штрафные санкции. Финальный трудовой день на этой короткой рабочей неделе, предпраздничный, синоптики обещают в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер западный, слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, а какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбек или седан. Компактный хэтчбек проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбек – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе, прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать и год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния реагентов. Или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенностей двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечно головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!
0: За баранкой!

Будто б своими осколками каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне след просвечивает.

сплю, я думаю, как сделать нас ближе. Тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века. Есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека. Я

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер западный, слабый, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 24. Малооблачно, ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 24. Малооблачно, ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Ночь без границ.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 24. Малооблачно, ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.